Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мы в сети. vk.com/dfm

0: Реклама.
1: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой.

0: что-то масляно, полувонючее. Mm-hmm. И я спрашиваю у заправщика, а это что за лужа-то? Это, а, это чуть-чуть дизель, чуть-чуть немножко тут. А я же не люблю запах бензина вообще.
1: Да?
0: И ехал в машине, и воняет, там воняет как будто цех, понимаешь? Как будто газонокосильщик в машине.
1: И сейчас пришел с комментарием от меня, воняет.
0: Да. Я не люблю. А ты любишь запах бензина?
1: Мне как-то вот ровно. И по-настоящему люблю странные запахи. Например, запах краски. Если кто-то красит забор, я прям подойду к этому человеку.
0: Ты сейчас шутишь?
1: С ним? Нет, обожаю.
0: У нас с тобой легкие, не братские. Блин, вот это для меня

Сегодня постараемся больше сыграть футбольные гимны. Да, поехали. Этот гимн вы точно все знаете. Вспоминаем две штуки 18-й год.

0: на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30. DFM.

0: Ну, они музыканты, может быть, по такому соображению.
1: Если так, то ладно, принято дальше.
0: Так, ин.
1: Инь.
2: Еще раз.
1: Инь. Есть такое понятие, черно-белое.
0: Японское, да.
2: Инь-янь.
1: Да, да, да.
0: Это японский или китайский, я уже не помню.
1: Я тоже не знаю.
0: Что-то оттуда, да? Оттуда, да? Ну что ж, Иван Бартон.
2: Футбол.
0: Окей.
1: Я бы ответила красная карточка. Red card.
0: Red card.
1: Олеся Иванченко.
2: Вратарь. Ворота.
0: Катя, я не знаю такого.
1: Она шарит в натальных картах чисто. Ее соведущий?
0: Она не вратарь, да?
1: Нет. Ее соведущий Дим Журавлев.
0: Вот ты просветила.
1: Сразу видно, что парни, вы не смотрите это шоу.
0: Да?
1: Еще одно слово.

0: Да? Угу. А, ну тогда все, да, уже все, баян стал. Так, близнецы.
1: А себя пропустишь?
0: О, неужели? А, тельцы, воу, тельцы.
1: Вашей маме зять не нужен? Звезды советуют, сегодня придерживайтесь классики.
0: Ну это обаянище ваше, на самом
1: это
0: деле,
1: да.
0: Близнецы.
1: Вы не поисковик, просто у вас есть все, что я искал. Сегодня есть шанс найти то, что давно искали.
0: Ну, звучит неплохо, но чувствует тоже, наверное, баян, да?
1: Да нет, к

0: бро. Это...
1: Сегодня важно закрыть углеводное окно.
0: Слово булочки не говори, когда с девушкой познакомишься. Никогда. Булочка.
1: Да нет, это, кстати, вот это популярный подкат.
0: Думаешь? Но мне кажется, если вдруг...
1: Знаю.
0: Вдруг она бодипозитив, еще и тишь булочку говоришь, все.
1: Ну хорошо, давай переиначим. Цельнозерновая булочка.
0: Во, это я понимаю. Это
1: сразу
0: я понимаю.
1: Попаю.
0: Я на это ведусь, да.

0: Ставки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье.

0: Девушки на радио DFM.
1: Киносай.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, наша любимая рубрика «Киносай» и пятничные рекомендации и подборки, что посмотреть в выходные.
3: Да, сегодня в «Киносай» один крышесносный боевик, один ромком и один сериалчик тебе на выходные.

0: Вот я не рекомендую смотреть ремейк, а именно оригинал, да, «Олдбой». Так, кто помнит сцены, знаменитую сцену драки в коридоре в фильме «Олдбой», где главный герой, вооруженный лишь кузнечным молотком, пробивается через толпу бандитов? Вот такое зрелище тебя ждет в фильме «Живая ярость». О том, как отец сражается с безжалостными бандитами, чтобы спасти свою похищенную дочь.
1: А какого года?
0: Фильм прошлого года, но во многих странах именно в этом году его показывают.
1: Mm-hmm.
0: «Живая ярость». Просто мясо.
1: Тогда от последнего «Живая ярость». Что еще?
0: Потом была «Лак»

0: 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfest.ru 6+.
1: Мы в сети vk.com/dfm.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Август же, пока не сезон, как я понимаю, да? Август еще не наступил, а в августе...
1: И все, что ли, у нас больше нет тем?
0: Не, а еще есть тема, знаешь, какая? Скоро у нас отпуск. То есть мы должны подготовить народа, что мы надолго уйдем, так что...
1: Морально.
0: Да, морально. Вот как вариант. А если что, как бы, если что-нибудь напечешь, как киш Лорен, да, или как там у тебя называется?
1: Киш просто.
0: Киш, вот, или наваришь борщ по-новому, без сметаны, вот, и обсудим.
1: Обсудим мои новые кулинарные успехи.
0: Почему бы и нет?

0: Доброе утро, D-People. Катя, Сай, разбудите меня, пожалуйста. Завтра в отпуск, едем с детьми в Питер. А сегодня нужны силы пережить рабочий день. Мария из Новокуйбышевска написала.
1: Вау, Санкт-Петербург родной. Но желаю вам классного отдыха. Поехали!

0: Маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
2: Опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31

0: Hello, dear народ! Пока народ обалдевает, что Трэвис Скотт снимается в фильме «Одиссей».
1: Серьезно?
0: Да.
1: И он там?
0: И он там. Бодро пожаловать в наш творческий суп под названием шоу
1: «Разбудильники».
0: Она лучше всех варит борщ в своем подъезде. Борщевичка Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: Сейчас.

0: шоке.
1: ASAP Rocky.
0: Как непростительно.
1: Но, кстати, чем-то похоже по прическам, да.
0: Ну?
1: Риана, ой.
0: Были шансы все-таки догадаться.
1: Да, Риана Фенти.
0: Но Настя побеждает, избирает фирменный мерч от радио DFM.
1: Ура! Ну, кстати, Риана-то вернулась прямо в теле, да, вообще?
0: Да, такая... но она в любом теле хороша.
1: Ну, это да.
0: Да, особенно учитывая...
1: Люблю больших.
0: Да, твою страсть.
1: Ну что ж, Настя, у тебя теперь есть 8,5 секунд на привет.
2: Всем привет, ребята, всем сегодня хорошего дня. И особенно привет моему любимому Краснодару, Краснодарскому.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рухти?

0: на сайте agilitifismotors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.

0: Да, мужик уже все понял. По-своему. Разбираемся в тонкой межпланетной связи. Рубрика «Венера-Юпитер».
1: Обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема сегодняшняя. Во-первых, долго думали, как это сформулировать, чтобы было максимально понятно.
0: Даже подключили искусственный интеллект.
1: Давайте так. Этично ли заводить отношения с бывшими наших друзей?
0: Или своих друзей, да?
1: Ну, и своих друзей, да. Например, твой друг встречался с кем-то, и ты потом с этим кем-то мутишь, когда они расстались.
0: Да. Ну что ж, вопрос непростой. Ответы, кстати, разные. То есть есть, скажем так, есть команда за, есть команда против. Ну что ж, начнешь, скажешь, что думаешь об этом?
1: Я знаю, что в целом это довольно популярная история. Вот люди расстаются, и он дальше потом...

0: вместе, а теперь в другом составе, блин.
1: В другом составе. Это, блин. Просто состав поменяли.
0: Да, это вот то что. То есть, и еще есть риск сравнения и ревности, да, то есть, ну, она начинает сравнивать уже два друга, понимаешь, или он, или наоборот, он сравнивает две подруги, то есть... Поэтому так и может закончиться дружба, как ни крути.
1: Да. История про твое правило мне очень нравится, но из каждого правила все-таки есть исключение.
0: Согласен.
1: Тогда против судьбы не пойдешь.
0: Да, пока я не делал такое исключение, вот не пришлось, но так, ну, есть брат, кот братана, если друг уже был с ней, ты туда не лезь, вот и все.
1: Правила жизни диджея Саймона.

0: И солнышко выглянуло плюс 14 в эти минуты. Максимум на сегодня 22 градуса тепла и без осадков.
1: Реклама.

0: твой ребенок тоже будет так дразнить, да?
1: Да, да, да.
0: Это прошивка.
1: Дразнилки — это хорошо получается.
0: Это прошивка. Это, ну, устои общества, да? То есть сложилось так со временем, как понимаю.
1: Моя мама тоже была сильно высокая. Вот ей говорили: «Теть, достань воробушка». Это довольно популярная дразнилка для высоких.
0: Да, серьезно, да?
1: Mm-hmm.
0: А

Интересно. Ну что же, Павловский посад. Включи тусовку. Продолжаем доедать остатки футбола. Be from desire.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальные

0: невозможно отгадать в этой игре.
1: Какой?
0: Транскрибация.
1: Да. Слушай, потрясающее слово. Вчера, вот когда мы с тобой обсуждали сайхак с телефоном, где можно
0: в заметках,
1: где можешь записать свой голос, и автоматически телефон тебе дает транскрибацию, не транскрипцию.
0: А транскрибацию.
1: Да, и мне вчера писали, это транскрибация. Или даже транскрипт. То есть вот транскрибация и транскрипт — это одно и то же.

свой, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Зиба-зиба за внимание. В понедельник уже узнаем, какой трек станет музыкальной Аргентиной или Испанией. Yeah!

0: плюс.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: вот.
1: Но только... такая свадьба, по-моему, уже есть.
0: То есть, нет, ну, конечно, такое проводят.
1: Безградусная свадьба.
0: Безградусная свадьба. Да.
1: Причем, то есть, 0 градусов свадьбы.
0: Никто на столе не потанцует, правда, но...
1: Почему? Я как бы, ну, даже я на воде работаю, и все равно могу потанцевать на столе.
0: Ты что, на воде работаешь?
1: На воде и на Марсе. На Марсе, понимаешь? Или да, как это еще? Морс и что там еще?
0: Морс, лимонадик.
1: На Марсе, на лимонаде.
0: На лимонаде.
1: На Марсе.
0: На самом деле, ради интереса, я бы на такую свадьбу сходила.
1: Ты загуглить, и найдешь видос этой свадьбы. На самом деле интересно смотрится.
0: Может, Насте предложить? Мне кажется, она пошлет нас куда.

0: Куджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
3: Центр управления «Мы дом».

0: Разбудильники на радио DFM, и сегодня мы вспоминали детские дразнилки. Жадина, говядина, соваленный огурец.
1: Кто дурак и четыре кулака, да?
0: Да, вот что-то такое. Да. Выявили пацанское правило «подруга друга, не подруга».
1: Да.
0: И узнали про тренд на ПП-свадьбы, где желают белков, жиров и углеводов.
1: И над блюдами КБЖУ полный.
0: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова, и как говорит пикапер, это случайно не ипотека? Кажется, я влип надолго.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа, Дина Роуд.

0: летом. Загорел, доволен, повторит. А я как бы все эти стадии уже прошел, но буду доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами обнял, поцеловал. А пока встречаем постоянный праздник.
1: И на ему пятница.
0: Saturday.
1: What?
0: Наш гимн. What?

0: питание, отжиманий, ну или легкая пробежка до душа. В нашем плане и в нашем случае это тоже сгодится. Ну а вот тем, кто уже давно на ногах, я желаю бодрой пятницы. Такие пожелания от меня, Тимура Белова. Давайте будем приближаться к выходным вместе, в компании друг друга. И вот нам в этом будет помогать самое лучшее. Одна из таких, между прочим, Билли Айлиш, уверена в себе девушка. Bad Guy послушаем. Проекты Nada и 54 Ultra тоже будут Talk to You. Ну а пока, вот именно в эти секунды, давайте вот думая о работе, о каком-то приятных вещах, все-таки не будем забывать о планах на вечер. А эти планы у нас, между прочим, уже есть.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show. On DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире. Слушайте, это какие-то понты?

Во время такой поездки работают практически все группы мышц. Формат сочетает элементы бега, велопрогулки и превращает поездку в самую настоящую тренировку. Я посмотрел на этот half-bike, да, так он называется, и я понял, что у меня появилась новая мечта. Осталось только дождаться, когда же все это поступит в продажу. И да, я думаю, что скоро мы найдем достойную замену самокатам. Поэтому самокатчики, вам отдельный привет.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 180 000.

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: хорошо.
1: Ух ты! А она точно была... жила с правителем-то?
0: Ну, она не с ним жила, она жила во дворце.
1: Ну, даже пока не знаю.
0: Ну, давай тогда воспользуемся следующей подсказкой.

0: что-то попутали? А слушать нет. Не попутали.
1: Есть такая работа. Такое летнее настроение сразу, да?

0: Кабе-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

что уже сегодня пятница, а вечером мы все будем встречать вместе выходные. Ну, можно. Ну, хотя бы на мгновение. Ну, понимаете, ведь, да, выходные мы все ждали. Кстати, дорогие друзья, не забывайте, что уже в этом часе мы будем с вами подводить итоги квиза. Если вы давно хотели в нем принять участие, но никак у вас не получалось этого сделать, успейте оставить свою заявку, сделайте это прямо сейчас. Отправьте фразу «хочу играть» в Макс на номер 965-115-5-115. 965-5-115. 965-115-5-115. Так, «хочу играть» именно на этот номер. Вы отправляете. Ну а сейчас о том, что нас ждет уже завтра, в субботу. DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки.

Так, дуро! Вы слушаете Радио ДФМ, меня зовут Тимур Белов, и буквально через несколько минут мы будем подводить итоги в нашем квизе. На протяжении последних 5 дней играли в квиз, многие из вас в нем успели уже принять участие, но только сегодня будет определен самый лучший участник. И если вы желаете попасть именно сегодня под раздачу вопросов, тогда отправляйте в МАКС 965 105

0: уже в кино.
1: От создателей классики ужасов.
2: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
1: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
3: Категория 18+.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября.

0: Все верно, начинается именно он, всеми любимый квиз. Сегодня в пятницу мы будем подводить итоги и выбирать самого лучшего участника на протяжении последних 5 дней. Я давайте напомню, кто принимал уже участие. Андрей, Игорь, Сергей, Алина. У Сережи пока лучший показатель, 6 правильных ответов за 1 минуту. Серега из Самары присоединяется к моей компании. Сережа, привет, доброго дня. Здравствуй.
1: Привет, привет, Ди.
0: Ну, судя по голосу, я понимаю, что ты все-таки предполагаешь, что тебя никто не сможет сегодня опередить.

0: Поэтому все вместе.
1: Да, спасибо вам, ребята, за то, что принимали участие. Это было великолепно. Ну, собственно, Сергей, тебе, всей Самаре и также Лиле из Уфы. Хороших предстоящих выходных, ребята. Отдыхайте, вы это заслужили.
2: Спасибо.
1: Счастливо.
2: Пока.

0: Завтра в Москве тоже ясно, никаких осадков.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Завтра ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16 784 73 92 30. Ноль плюс.

0: чемпионата РДС «РДС Open» вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап «РДС Open» на «Игора Драйв». Билеты на сайте «Автодрома». 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для

0: Так, ну я передаю Санкт-Петербург моему сыночку Антону Волченкову. Угу. Передаю своему супругу Алексею Волченкову привет большой. Передаю своей семье в Краснодар. У меня есть сын и дочка Амелина и Артем. И родителям в Новосибирск, мамочки и папочки.
1: Катюха, ты большая, молодец, я тебя тоже обнимаю. Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 20 градусов, пасмурно, местами небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 18, малооблачно и без осадков.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+.

0: кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Всем привет.
1: Погода. Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 20 градусов, пасмурно, местами небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 18, малооблачно, без осадков.
2: Реклама. Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Когда вы в последний

вечеру о нештатной ситуации. В салоне летучая мышь. Пассажиры в панике пригибались. Стюарты пытались поймать животное пледами. Но все же командир принял решение вернуться обратно. Самолет благополучно сел, летучую мышь поймали и выпустили. А представьте, вы опоздали на стыковочный рейс, а причина – летучая мышь, которая летает не по правилам. Летучая мышь, которая летает не по правилам. Звучит очень классно. И все, наверное, хотели бы посмотреть на инструктаж по кислородным маскам. Маску на себя, потом на мышь. Классно.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в

0: Итак, до нас дозвонился Игорь из Краснодара, который работает курьером. Игорь, привет, как ты? Как настроение?
1: Все отлично, классно.
0: Я очень за тебя рад. Скажи нам, Игорь, вот поговаривают, что курьеры зарабатывают около 200 тысяч рублей. Это правда или неправда?
1: Ну, кто-то может быть. Все в зависимости от того, сколько ты работаешь. Я думаю, возможно, почему.
0: Возможно. А 500, возможно? 500 тысяч в месяц.

0: Что люди, которые не смогли дозвониться и услышали, как вы проиграли, но я вам победу присудил, думают, что я здесь вонючий. Ура! Ну ничего, я добрый. Поздравляю! Поздравляю с победой. Какие хорошие. Да, молодцы, ребят. Передавайте приветы.
1: Передаем привет нашим друзьям, которые уехали в Астрахань, оставили нам свой прекрасный дом. Татьяна, Виктор, привет.
0: Не возвращайтесь подольше.
1: Да, отдыхайте, да, не
0: да, идите грибы пособирайте, вон как раз найдете, может быть, валуй. Так, еще кому-то хотите передать или...

0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.

0: Брэд Питт,
1: Леонардо Ди Каприо, что там еще пойдет? А они же уже деды. This is Evening
2: Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам.

0: 2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Так, будем играть в футбол мячом, будем играть в водное поло мячом.
1: Футбольным, ну давай.
0: Футбольным.
1: Так.
0: Почему бы и нет?
1: Да, например.
0: Будем играть в вышибалу футбольным мячом.
1: Да, да, как раз.
0: Будем играть в горячую картошку мячом.
1: Тоже подходит.
0: Пионербол можно футбольным.
1: Конечно, конечно. Просто почеканить ради удовольствия. Так, еще.
0: Да, можно почеканить, можно просто им...

0: Петрович.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на Петрович.ру.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на DFM.ru.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Меня зовут Юля Багор, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже стучу по арбузу, когда его покупаю, и тоже предпочитаю без косточек, но ем с косточками. Мы такие разные, наверное, с много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, на календаре 17 июля 2026 года. Пятница. Сегодня, между прочим, день рождения нашего генерального директора Любовь Малеревской.

0: знакомых. Ну, наверное, это важно для кого-то. Так, еще сегодня день странных запахов. Странных запахов. Поэтому мы решили спросить у вас следующее. Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что? Ну, у меня несколько вариантов. Вот первый вариант, это я люблю запах зажженной спички. Вот когда вот спичку зажег, вот, и она уже прогорела, вот этот запах мне очень-очень импонирует.
1: Даже скорее потушенный, наверное.
0: Да, еще я люблю запах, когда укладывают асфальт.
1: Угу.
0: Вот, да? Да, мне он очень нравится, я не знаю почему. Вот, и еще...

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный

Вот, поэтому пирожочки там, все вот это. Ну, если уж в конце концов не можете с пирожочками справиться, пельмеши себе отварите, хорошо. Так, ну что, о том, что нас ожидает завтра, это будет пятый лунный день, мы расскажем в следующем часе.

0: приятный. И, кстати, мне тоже нравится, знаете, запах новой квартиры. Вот когда ты входишь именно в новую квартиру, там такой запах специфический. Вот когда еще ремонта нет, ничего, и ты вот просто получаешь от коробки ключи, такой специфический запах, очень приятный. Ну, может быть, это просто запах того, что ты смогла. Так, ну что, друзья, давайте мы продолжим обсуждать эту тему, и в ближайшее время, кстати, поиграем.
1: Да, у нас ветер, чувствуете, запах нашей игры методом тыка уже здесь. Звоните 8-495-956-101-2. Ladies and gentlemen.

0: В городе Владимир нашла пробку, чтобы постоять в ней и проверить свою интуицию в нашей игре методом тыка.
1: Екатерина.
2: Да, здравствуйте.
1: Мы рады вас приветствовать. И, конечно же, в этот пятничный вечерочек предлагаем не думать вообще. Вы готовы?
2: Да.
1: Нужно подключить исключительно интуицию и доверять.

0: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как раз?

0: А мы напоминаем, у нас сегодня пахучая такая тема.
1: Ароматная. Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что? Обсуждаем именно это.
0: Запах больницы, запах сухих опавших листьев осенью, запах во время глажки постельного белья. Запах хозяйственного мыла, старого такого, знаете, как раньше было, коричневый такой брусок. Запах свежего асфальта, деревянных шпал, мокрой вечерней земли. Запах тайского дуриана. Вот, все говорят, что он страшно воняет, а мне прям нравится, нет слов. Поточный карандаш пахнет, как трубочки шоколадные, как в детстве. Ты помнишь, как пахнет поточный карандаш?
1: Ну, я представляю, как пахнут сладкие трубочки, но мне кажется, там вообще...
0: Ничего общего.
1: Абсолютно, да, разные запахи.
0: Я забыла, как пахнет.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Погода.
1: О погоде, друзья, прямо сейчас.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: продолжаем. Ну, в общем, не КВН, но что-то продолжаем однозначно. Например, обсуждение нашей темы.
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Давайте поаплодируем Дмитрию Попову, который, понимаете, должен как-то получить удовольствие от сегодняшнего дня, потому что завтра день у него будет груз.

0: картину.
1: Да ну все, уже решили, что за одной
0: мне Испания все равно.
1: Будет
0: это,
1: так.
0: Это в случае с «Зенитом» мне не все равно. А вот здесь...
1: В этом случае, конечно, мне тоже.
0: Да, а вот там вот как раз можешь брать все, что хочешь.
1: Ну ладно, все.
0: Все, уже определились. Уже,
1: да, договорились, забились. Напомню, что в воскресенье состоится финал уже, наконец-то, чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией. Начало в 22:00.
0: Ну а пока еще по теме нашей. Какая тема у нас?
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Нравится запах новых вещей. Мяч, обувь, игрушка, запах от горящих листьев осенью. Ой, да, это какой.

0: мастерного мыла, честно. Потому что это отвратительно. Особенно, так, запах мужа. Вот такое сообщение у нас.
1: Странно вообще-то.
0: Ну, почему странно?
1: Ну, обычно, знаешь, говорят, что на подсознательном уровне ты выбираешь себе пару именно человека по запаху.
0: Нет, а тут как
1: числе.
0: Раз человек говорит, нравится запах мужа.
1: Так, я думаю...
0: Ты что? Мы выясняем. Все,
1: думал,
0: логично.
1: Наоборот,
0: все логично. Нравится. Все, мы же не про не нравится сегодня не говорим, Дмитрий. Вы чего?
1: Мы такие запахи упоминаем, которые, ну, действительно специфические. Вот возьми этот
0: запах. Ну, знаешь, мне запах ее мужа тоже не нравится, понимаешь? Ты такой странный. Я его знать не знаю. Конечно, он мне не нравится. Специфический запах. Она его знает. Она вот как раз и любит этот запах. А я вот, честно говоря, никогда не восторгалась.

0: пятых лунных суток является единорог. Что это означает? День будет удачен для людей решительных и смелых. Не начинайте ничего нового, лучше покончите со старыми делами, займитесь планированием дальнейшего будущего. А где же здесь тогда решительность и смелость? Не, главное, ничего нового нельзя, но при этом будь решительным и смелым.
1: Можно быть смелым, завершить старое.
0: Ну, может быть. Если вы человек легкомысленный, то для вас пройдет тяжело. Все, Попов. У нас суббота будет так себе. Необдуманные решения оборачиваются против человека. Поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным людям день принесет удачу. Также сегодня, завтра можно не бояться быть открытым и искренним. Все ваши чувства.

0: запах мокрого цемента. Я люблю запах сыра с голубой плесенью. Не все любят, а я обожаю. Нового полиэтиленового новогоднего пакета из детства с мандаринами и конфетками. Так, ну запах бензина здесь очень многие вспоминают. Хорошо, что еще помнят. Так, запах канифоли при пайке. Кстати, да, потрясающий запах. Еще помните пистоны, как пахли? Пистоны тоже приятный запах. Мох, запах свежеспиленного дерева.
1: Запах железа, когда его режут болгар.

0: Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это.

0: Вы знали, кстати, пираты монетку там держали в ухе. Вот для чего, Дмитрий?
1: Да я знаю, это как, вроде как откуп, да?
0: Это, нет, это не откуп. Это если он помрет где-нибудь, его похоронят на эту монетку. Uh-huh. То есть вот это вот как-то так было заведено. Ченосиликофобия, страх перед пустым бокалом. Например, ну, вы понимаете, просто перед бокалом, да. Люди с этой фобией чувствуют себя неуютно, когда их бокал пуст. Вот интересно, как они себя чувствуют, когда бокал наполовину полон или наполовину пуст? Вот как? Смех во время щекотки – это паническая реакция организма, и цветы сирени придают успокаивающий аромат, который помогает снять стресс. Поэтому, если вдруг вы чувствуете себя неуютно, надо нюхать сирень. Ну, хотя бы сушеную. Так, друзья, мы совсем скоро

0: Дорогие ведущие, нужно прийти к какому-то вердикту, компромиссу. В пятницу вечером транслируете вы и передача «Поле чудес» практически одновременно. Подскажите, как нам найти середину? Не слушать же и смотреть одновременно.
1: Я даже не знаю. Конкуренты мы здесь или нет?
0: Я бы... Вот сектор приз на Я тоже, как и все вы... Вот мне кажется, не было ни одного человека, который не расстраивался бы в тот момент, когда не играли в суперигру.
1: О, вообще!
0: Просто. Это такое предательство, честно. Я просто говорю, суперигра, ну как вообще можно отказаться? Нет, я беру подарки.
2: Я беру пылесос.
0: Я беру свой пылесос.
2: И вот этот микроволновка.
0: Вообще, просто смотришь, думаешь, ты чё? Ты чё нас подводишь? Алло! Представляешь, да? Вот так. И мне кажется, каждый из вас орал, когда вот две шкатулки, левую бери, левую или правую.

0: Запах кошачьих консервов нравится не только моей кошке, но и мне. Запах сушеной рыбы. Ой, рыбка сушеная, хорошо, так пахнет, хорошо, конечно. Так, друзья, давайте прямо сейчас определим, кто у нас сегодня заберет подарок. Ну, мы так одновременно с Дмитрием решили, mm-hmm. что это все-таки человек, который написал запах и вкус газеты. В детстве ела сканворды папы, когда смотрел, где их оставил, не находил. То есть, сказал, меня прячущую где-то с газетой во рту. По идее, до сих пор нравится, прям тащусь.
1: Прям мы не могли не отметить это сообщение.
0: Это, знаете, сразу вспоминается фильм «Гараж». Я гарантирую вам заворот кишок. Да, у него будет заворот кишок. Знак протеста. Так, ну что, друзья, отдаем подарок.
1: Это наш первый.

0: Это ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО Альфа-банк 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Принять при стабильной стенокардии и перенесенных инфарктах.

0: Реклама. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
1: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.